Вовне, всегда как у бах. Куба гондор бау, куня кондор бау, куан вар на ну бау, ял на ну бауам, ял на ну бауам, амдох му бауам, ангмай ю бауам, и не пьялуам, ял на ну амджел, тавак луганджел, таджап пандамджел, ублам бидиуам, ял на китауби, нявак сиримби, натал барабби, сарал пикиман, ял на пиджаммак, тиранга ватчак, сутура фаввак, хатук Сулейман, ял на пионнем, бунек нюрен, йок суну фан, йохну луну иньян, ял на пихитти, ял на пидотти, ял на писотти, чанту гусаван, камана ватче, ял на пиватче, лурей луэчи, джинни бинданан, кенка баркел, темана баркел, ялну ну баркел, тедолли ну брен, кенка деф гау, ялну ну мэй гау, вами урей гау, уньярки дабран, ялну ну дабран, майндамаку, ялну ну раман, чимбулати рахман, ялну ну рахман, нангул суну ньян, гэта гибаван, дугуб джибаван, мбриял на тауфеп батой, кунек бек холам батой, фунек мботу дифа джой, нюхам ни ялла дуну джуй, ялла ну бура германдем, анья му джеббам германдем, джеббан ганела макирем, хэки чанту суба чуй, сунум навет ялла гане, бепум навет буган буне, нибан бакай дека гане, кепу куни на вака джой, буган басу юл дуну сой, мукуте сойул дуну сой, уайам джуне фидана сой, андавалам ньорна басой, кухам кухам фау мухам, кухам кухам фау ngам, тесуну вая хам тям, лепу ну хам кухам косуй, кухам кухам фау ngам, кухам кухам, тесуну вая хам, лепу ну хам кухам косуй, мурди суая ксая дес, рачи ни сифак джахас, Юни индавал река фидес, куче рафет нджорту дуй, нджорти ял, ял, вахи рафет джеф, кем баня гой, ял баня гой, куне на тата ни дабам, дата ни феса ли дабам, че дара джей кай дабам, епу ни джалл те дуфуй, куне на я карин джарин, че дара джей кам джарин, темай ньоням ньепу джарин, бай сени толак сени бой, Пурбак рафет ньорте ну вар, Сантак сорин моя ну вар, Фед лигам бека ну вар, Ты хирека яро каной. Лусет духол лумусам, Ну нип ял на ну куам, Ам лип кундам лумаса ам, Ам хол будул танга каной. Ерманда ял на ну чаджот, Сутура ял на ну чаджот, Харба хендам ял на ну джот, Йо хамни лев дуну чаджуй, Yo ya yo yo soppa ragal dol ñu soppa ku ragal te lepp lepp lu ñu ragal bu ñu ko gis na bu ñu ko ya nga no mang dolem ñanaak te baña naak bu baña naak jam fop ñay naago kanaak ndam ñu fop xep ñu ko te nga ka bind asamaaw sama dege lepp lu ñaaw ya nga ko dox bu gaaw gaaw fop lu rafet sepp ñu ko Tengah ke bindu asamaw, sama dikeg lepulu nyaw, yang nafi doh bu gawa-gawu, farlu rafet sepu nuku, yang nun sepu yirmandem, jepu-jepu yirmandem, tegeng nuyupu wakandem, wakam niwi sepu nuku. Mwada ketik nyamana tek, mwada kapat nyamana fat, mwamana li jentilulik, lumu wakul jepu nuku, yang nun kasana tisuf, Yalla nu simalati suuf, yalla nu maynun gaay suuf, yermande ngir topunu ko, suufa ki xol yalla ñu toy, alla ki keer yalla ñu toy, tola ki mboye kep toy, ludul yiw ambunu ko, nun no ngi xam bu taal yiw, te no ngi son ñu gaay yiw, yep ak xam bu cin yiw, ludul yiw xam bu nu ko,
yalla nañu def ñu def leen.